0: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил. Арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
4: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
5: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
6: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-кане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
7: Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: Реклама на Авторадио. 0700.

0: стопроцентно качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
5: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
4: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
5: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700-00-13-13.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока-тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
9: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
10: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
11: Информационный партнер Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутмантан микрофонун алдында Диана Дүйшеналиева, алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жумушсуздардын жалпы саны 104 700 адамды түзөт. Мындай маалым

0: день.
1: А сегодня вот такой вот прекрасный день, друзья, сегодня пятница, да-да, 22 мая, и хочу начать с того, что сегодня день, когда мы поменяли свой WhatsApp-номер.
2: О, достор, WhatsApp-номер издин жаңыланғанын жарсылауыз, а сіз жазып қалыңыз, жаттап қалыңыз, 709-118-118. Оңай бақал тұры?
1: Да, такой вот красивый, да, номер, мне кажется, 0708-709-118-118. Напишите, пожалуйста, дорогие друзья, что вы услышали нас, что вы сохранили нас, напишите хотя бы, ну, доброе утро, что ли, чтобы мы поняли, что вы с нами.
2: А сіз жазғанға чейін, сіз ұшырашқанға чейін, біз майрамды календарға башпа тұрған болсақ, мен бүгін ашқанадан шықпайын деп атам. Қандай дейсің, Диана?
1: Не себепті? Қандай бүлкен?
2: Себе дегенде, көпшілік адам жақшы көркен дамду тамағаштардың күні кен ғой бүгін. Винегрет бар ғой кәдімгі.
1: Салат.
2: Салат. Витамин десең, витаминге бай, тойымды десең, тойымды. Дәл ошол винегрет салатының күні екен ғой бүгін.
1: Қоз десең дағыз, көрініш та жашынақай, э?
2: Мұрда көп жазалшы ғой, азыр жазылау.
1: Ну, сейчас можно, наверное, подобные салаты увидеть только в столовых.
2: Уж не видите салбелды?
1: Ну, видишь, сейчас мода переходит уже на более другие салаты. Так что и в гостях не увидишь винегрет. Еле-еле вот мы оливье-то можем заставить, и винегрет тем более.
2: Айтор, винегрет жақшы көргендер. Бүгін майрамдап, винегрет жазап чейсіз бе, сатып чейсіз бе, шылып деп қойышыңыз бар екен.
1: Здорово. Также сегодня день настоящей, можно сказать, дедукции, да, и легендарных расследований, потому что день Шерлока Холмса, друзья, да-да, того самого легендарного человека в шапке и в плаще, да, и с лупой, который ходит и везде всех расследует. Самое время включить свою внимательность, посмотреть на коллег подозрительно и хотя бы раз за день эффективно сказать элементарно. Ну, можно без слова ваться, друзья. Вот, так что поклонники Шерлока Холмса, имейте в виду.
2: Дағы бір сонын майрам, көпчілік бұл дағымды жақшы көрерін білейіз. Бұл суши жана рол бар ғо, оны ұшылын сөйтшілердің күні кем. Тағырақ ұшыл тамақтың күні кем бігі.
1: Ты сейчас спрашиваешь же, куда винегрет делся. Вот заменили сушими роллами. Сейчас можно ставить вот подобные блюда, понимаешь, на стол.
2: Яна, не контенты, гуны бирвал полган, не цанг был часто, э? Ну все, что, орнал наш полган, начинали, что дай биркунгу берегли полган, дым, да?
1: Ну, я люблю суши роллы. Я люблю рыбку, люблю рис, люблю листья нори.
2: Да, трютолтра трое, э?
1: Ну, да, конечно. Это прям целая наука, можно сказать.
2: Бір жолы дұқым өткенде қонақ тозып үйдегілер. Анан ұшындай столы қойыш керек екен. Анан аны жаңағы жақшы жазаған жерлерін алып келіп қойып тұрбай, заказ береді тұрбай. Анан барсам ұшындай түрін санады, мұндай түгінде айтып, мен түшінбеймін, шығыл үйдегілер қонақ тозған атышады. Дастарқонның бетіне қойып еткен. Ошол лайықтап бер деп анан бірнеселерді беріп алып кеткен ғой.
1: Сушырғанын өзіңе өле үйден әлі жазабайсыңар ба?
2: Ой,
1: аның барын
2: кем жазып отырады дейсің.
1: Сонын. Еще один такой интересный факт из истории. Да, именно в этот день, в 1911 году, была основана Международная кинологическая федерация, организация, которая объединяет любителей собак, ну, по всему миру, да. Так что сегодня можно официально лишний раз обнять своего хвостатого друга и назвать его чемпионом. Можно, ну, хорошего настроения, друзья. Так что тоже имейте в виду. Кстати, всех кинологов, те, которые нас слушают, тоже поздравляем с вашим сегодняшним, можно сказать, профессиональным праздником.
2: А мен жумушка келатканда Бодяш гвардия бульвары тараптан өтөм го. Анан ошол жакта орустар көбүнчө, анан акыркы күндөр кыргыздарда болуп калды. Иттерин жетелеп, иттерин эркелетип жүргөнүн бар ошол жерде жүрөт го азыр.
1: Но, кстати, я тоже недалеко от подобного парка живу.
2: Көрөсүң сен дагы?
1: Да, обязательно.
2: Таң каласың да?
1: Не, почему? Я не удивляюсь, я просто, ну, умиляюсь, можно сказать. И каждый раз, когда я на них смотрю, хочется завести питомца. Вот. Но, увы, да, живем мы не в частном доме, так что мне домочадцы не разрешают заводить собаку.
2: Бізде болса оқырмандарыбыз бар. Жаңы номерімізді жазып, жаттап, алтыруға бізге білдіру жазғандардың қатарында Айгүл Айым бар екен. Құтман таң автор радио іштеріңерге. Игілік Диана Асқат, біз балабақшаға жөнедік деп тұрып сурет салып тұр.
1: Коляскасын суретін жөнетіп қойып тұрған. Амыр есен бар келіңіз, Айгүл Айым. Друзья, да, сохраните наш WhatsApp номер. В скором времени он обязательно вам пригодится. Мы продолжаем.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане можно на льготных условиях устанавливать солнечные панели на крышах домов. Об этом сообщил замглавы Кабмина, министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. По его словам, панели будут генерировать электроэнергию для нужд дома, чтобы сократить ее потребление из сети. Излишки электричества можно продавать государству. Чиновник отметил, что программы льготного финансирования приняты 12 мая. К участию привлекут частный сектор. Власти планируют найти необходимое финансирование и собрать команду специалистов для успешной реализации этого проекта. В Кыргызстане с 23 мая уведомления о штрафах будут приходить водителям в электронном виде через Түндүк. В приложении можно ознакомиться с документами и отметить статус «ознакомлен» или «не ознакомлен». Фиксация просмотра будет иметь юридическую силу. Если в течение 30 дней водитель не просмотрит постановление, его направят заказным письмом по почте. Оплатить штрафы также можно через Түндүк. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентство 24 сообщили в госпредприятии «Институт допуска к дорожному движению». Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и городу Ош, 850 сомов в регионах республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составит 47,5 тысяч сомов. В регионах еще дешевле. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT-Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі теренде тілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрі жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT-Nest. Ыңғайлы дәректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елібаев.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 22 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплит до 21 градуса. В Высокольской области днем плюс 14, в Нарыне сегодня днем плюс 16. В столице также пасмурно и днем ожидается до 20 градусов тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0-557-900-600.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джелмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0-550-08-88-81.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся. И поехали!
1: Всем еще раз доброе утро. Утренний лайф на Авторадио продолжается. Дождик на улице также продолжается. И мы со Скотом продолжаем радовать всех наших любимых слушателей.
2: А бұл сааттағы ең чоң өзгерулердің бері қатары біз WhatsApp номерімізді жаңаланғанын ертеден бері жар салып отырмыз. Достар, аны дағы да басып белгілейміз. Анткені мына ушул сааттан қалғанда біздің сон белектерді бір белек емес, бірнеше белектерді сіздерге таратуға, сіздерге тарту қылуға уақыт келіп жетті, достар. Жазыңыз 709-118-118.
1: Да, наш новый WhatsApp номер 0709-118-118. Сохраняйте. Друзья, мы прямо сейчас, ну как сейчас, в скором времени, да, разыграем классные подарочки. А у нас готов уже целый блок вкусного сока от компании «Золотая жизнь». «Золотая жизнь» — это освежающий безалкогольный напиток, произведенный в Афганистане. Напиток отличается сладко-гранатовым вкусом, ярким ароматом и, конечно же, приятной газировкой. Его часто выбирают для праздников, встреч с друзьями и просто чтобы освежиться в жаркий день. Каждая банка – это, конечно же, насыщенный гранатовый вкус. Это яркие эмоции, освежение, а также удобный формат для прогулок и отдыха. «Золотая жизнь» – это вкус, который запоминается с первого глотка. Приобрести данные напитки можно будет в городах, да, это в Бишкеке и в городе Ош, друзья. Так что тоже запоминайте, вот.
2: Мынау ушул сонун суусундуктун бир бөтөлкөсүн бербейбиз, эки бөтөлкөсүн бербейбиз, бүтүндөй бир блок берели деп атабыз го сиздерге.
1: Ичинде ошондо канча банка болуп калат?
2: Азыр ошону санап келейинчи.
1: Дөп эле чыгып.
2: Бир жума, бир 10 күнгө жетет го дейм.
1: Сөзсүздөр, анан кийин кетесиз да жашынакка экен банкалардын.
2: Узатыңыздар, эгерде мына ушундай сонун белеке болом десеңиз, анда азыр кандай кылабыз? Угармандардан ойногом келет деген билдирүүлөрдү кабыл алабыз, э?
1: Все по плану. 0709-118-118. Пишите ойногом. Гелет, хочу играть. В скором времени мы дозвонимся до очередного нашего счастливчика, поиграем в игру и, дай бог, получите этот прекрасный подарочек. Ждем ваши сообщения.
0: Утренний лайф.
3: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Нейрофакты.
1: Как всегда, дозвонились до нашего очередного счастливчика и уже успели с ним познакомиться. Зовут его Каныбек. Каныбек, привет, доброе утро.
2: Ну, привет, здравствуйте.
1: Как настроение, как дела?
2: Хорошо.
3: Каныбек, ойынға даярбыз ба?
2: Ола, даярбыз.
3: Болды, анда уақытты көп көрсөз бойлу. Себедегенде алдыда сізді бір блок соны сусындық күтіп жатады ғой, егер жеңіш ола тұрған болсаңыз.
1: Быстренько объясню правила игры. Для Каныбека мы, как всегда, подготовили два факта. Один из фактов реально, ну, существующий факт, да, а второй факт — это выдумки искусственного интеллекта. Если, Каныбек, ты угадываешь, где реально существующий факт, то мы тебе дарим целый блок вкусного сока. Тебе все понятно?
2: Да, спасибо.
1: А пока не за что. Слушай внимательно.
3: Аномиса башталдоин.
0: Факт номер один.
1: Первую газировку придумали в Китае.
0: Факт номер два.
1: Кокосовая вода может храниться внутри кокоса стерильной. Как думаешь, Конвект, где правдивый факт?
2: Второй, наверное.
1: Думаешь, кокосовая вода может храниться внутри кокоса стерильной, да?
2: Ну,
1: и никак
2: да.
1: Не испортится. Ну, ты молодец тогда. Давай поувереннее чуть-чуть. Ты молодец, ты рад хотя бы. Ну, у тебя какой-то, знаешь, настроение у Каныбека такое.
2: Не эмоциональный.
1: Не эмоциональный. Ну, хорошо. Надеемся с пониманием Каныбеку.
3: Дэгла, джина, бир блок сусындықты алады да. Ошондан эмоциясы чығат пош керек дейм, да?
1: Ошон тип ойлайыз. Чырғап дяқты.
3: Рахмат, Каныбек, игіліктер болсын алдыда.
2: А, все уже, я выиграл, что ли?
1: Да, только что, аплодисменты в твою честь были.
2: Хорошо.
1: Пожалуйста, тебе спасибо. Пока-пока.
3: Каныбек, эки нерсени далилдеп койдук шо айтты. Мындай таң эрте ийгиликтүү болуш кандай болот? Анан эмоциясы жок адамдар кандай болот экенин көрсөтүп койдук шо айтты барыбыз.
1: Мне кажется, у Каныбека тут два в одном. Во-первых, он еще до конца не проснулся, да? Во-вторых, он, да, как он сам уже признался, человек не эмоциональный. Но, тем не менее, молодец, он выиграл подарочек.
3: Биринчи жолу эфирге чыгып аткан экен, балким ошол дагындай толкундантып сүрдөнтүп койдубу дейм да.
1: Возможно, кто знает.
3: Мы ушундай дагы бир бактылуу карманды таап алдык. Калдыда кийинки жеңүүчү, кийинки бактылуу сиз болуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан биз менен чогуу алыңыз.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане можно на льготных условиях устанавливать солнечные панели на крышах домов. Об этом сообщил замглавы Кабмина, министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. По его словам, панели будут генерировать электроэнергию для нужд дома, чтобы сократить ее потребление из сети. Излишки электричества можно продавать государству. Чиновник отметил, что программы льготного финансирования приняты 12 мая. К участию привлекут частный сектор. Власти планируют найти необходимое финансирование и собрать команду специалистов для успешной реализации этого проекта. В Кыргызстане с 23 мая уведомления о штрафах будут приходить водителям в электронном виде через Түндүк. В приложении можно ознакомиться с документами и отметить статус «ознакомлен» или «не ознакомлен». Фиксация просмотра будет иметь юридическую силу. Если в течение 30 дней водитель не просмотрит постановление, его направят с заказным письмом по почте. Оплатить штрафы также можно через Түндүк. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентство 24 сообщили в госпредприятии «Институт допуска к дорожному движению». Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и городу Ош, 850 сомов в регионе Республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составит 47,5 тысяч сомов. В регионах еще дешевле. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.
2: Ратинов клиникасы Каварлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-нчи, 7-нчи, 8-нчи жана 9-нчу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
2: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдын ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
6: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
7: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса «Европа» от компании «Авангард Стиль» предлагает вам европейские стандарты. стандарты жизни, 7 современных блоков с панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997 007 007.
5: Деятельность лицензирована.
8: Как доставить груз на строительную площадку?
9: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
9: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995 802 888.
11: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Бирмеге өзгөрдүң деп аталды. Сонун чыгарма Сыймык Төлөгөевдин карасында. Достор, биз болсо кадамыбызды алдыңызда уланталы. 8 саат 39 мүнөт. Диана, бул жакта бир билдир келди. Кечээ угарманыбыз Айгүл өзүнүн белегин алганы келиптир дагы кеңсеге. Анан өзү менен кошо белек шоколад ала келиптир, кофе ала келиптир. Ошондон Остыйдин эри деп суроп атат.
1: Ой, раз жазып коюптур э. Бүгүн офистегилерге барып. Биздин белегибиз, шоколадыбыз, кофебиз кандай деп айталычы. Айгүл айым, сизге чоң рахмат.
0: Ооба, достор, келиңиздер. Анда биз дагы бир угарманыбыз, эми бизди угармандар бербейт го, эми биз беребиз го кезектер. Белек берүү кезегин өзүбүз калалы дагы. Алдыда сизди байкелүү оюнга чакыралы.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Дев аталат оюн.
1: Да, все верно. Наша такая вот новая игра, да, так скажем, начали на этой неделе. Условия игры очень даже простые. Для вас подготовили отрывок популярной песни, и прозвучат всего лишь две строчки. Песня будет на русском языке, и вам необходимо его перевести на кыргызский язык. И тот самый слушатель, активный, кто переведет намного более его интересно, грамотно, да, получит подарочки от нас. А если вы спросите, какой подарочек, то очень даже нужный, друзья. В скором времени в Бишкеке состоится Олимпиада по танцам. Ты знал, что есть Олимпиада по танцам?
0: Бринчолок, потому что на РСН.
1: А точнее говоря, 5, 6 и 7 июня, да, Кыргызская Республика, в городе Бишкек, место проведения спортивный комплекс «Алган». Это Усимбаева, 200/1. Тут, кстати, еще написали, что вход с северной стороны, со стороны БЧК, друзья. В рамках Олимпиады пройдут чемпионат Центральной Азии по танцевальным направлениям, фестиваль «Вершина» по танцевальным направлениям, чемпионат Азии по спортивным ажуреткам, да, написано здесь, если я правильно прочитала. Открытый международный турнир Кыргыз Опен называется, а также чемпионат и первенство, друзья. И Олимпиада проводится при поддержке Государственного агентства и по делам молодежи. Очень даже, мне кажется, можно весело, культурно, да, самое главное, провести вечер, если вы попадете на эту Олимпиаду. Кстати, Олимпиада будет проходить при поддержке Министерства культуры Кыргызской Республики. Публике. Если вы хотите попасть на эту прекрасную танцевальную Олимпиаду, то у вас есть попасть туда, прекрасная возможность, да, попасть туда бесплатно.
0: Таланту, анан жаштардын, көптөгөн жаштардын башын бириктирген сонун иш-чара болот экен. Мына ошол иш-чарадан сиз дагы корук албаңыз. Негизинен жана жакшы берүүчү эле өзүң, сендер барып чемпионатка катышып, финалга чыгып келсең болчудай экен, я.
1: Катышам деп айта албайм, бирок көрүп келем деп айта алам. Сөзсүз түрдө биздин бийчилерди колдоп келем деп сөз берем.
0: Эми достор, тапшырмага кезек берели. Адатта жогоруда баса берги деп айткандай, ырдан үзүндү угузабыз. Ошол уккан үзүндүңүздүн эле котормосун бизге жазып коюшуңуз керек. WhatsApp номер 0709 118 118. А тапшырма болсо мына мындай.

0: знаешь, очень интересный, да, текст?
1: Любим жануарлар, гопылықты да қошат кембіз, сүйіні да қошат кембіз, құсақты да қошат кембіз.
0: Да, кстати, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Бабочки в моем животе – это любовь к тебе, не спрятаться, не скрыться. Бабочки в моей голове – это после любви. Переводим на кыргызский язык.
1: Сон варианты работы пошкерек, узатаға алыңыздар қана, алдыда жәңгі чыранықтайыз. Кручу, верчу, переведу.

0: Автомонитор.
1: Анда биз достор жолдогу тыгындар жана жолдогу өзгөчө жагдайлар тууралуу маалымат берели. Кулак салыңыз. Азыркы учурда достор ФЧК жана профсоюз көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Ал эми өзгөчө жагдайлар боюнча айта турган болсок, бул Турузбеков көчөсүнүн, Бөкөнбаев көчөсүнүн, Турузбеков жана Үмүтәлиев көчөлөрү аралыгындагы бөлүгүндө көп кабаттуу үйдүн канализациялык иштерин туташтыруу боюнча жолдун жарым жартылайы жабык болуп аткан экен. Мына ушул өзгөчөлүктөрдү кабыл алып, маршрутту алдын ала пландап алганды унутпаңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 22 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплит до 21 градуса. В Высокогорской области днем плюс 14, в Нарыне сегодня днем плюс 16. В столице также пасмурно и днем ожидается до 20 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
8: Как же мне хорошо спалось.
9: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
10: Деятельность лицензирована.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм, твое здоровье.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Бирлик 90 миң сомдон чапчымак. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Авторадио бардыңыздарга аманчылык каалайт.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.

0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Ова достор, данқылайфын үшінші сатынан салам айтауыз. Демек, автоуқиялар, сізден оқия, бізден болсо, адаттағдай соның белек.
2: Все верно. Прежде хочу вам напомнить, да, что мы поменяли свой WhatsApp-номер. Наш новый номер звучит таким образом. 0709-118-118. Сохраняйте обязательно, потому что в скором времени через этот номер именно будем с вами ближе знакомиться, общаться и будем ждать от вас вашу уникальную историю.
1: Біз бүгін айдаушылардың көпчілігі біле бербеген, көпчілігі байқая бербеген бір тілі жөнді, өздерінің бір тілі жөнді сөйлесөлді отауыз. Бұл албетте машинаның жаңа алысқы жарық берген функциясы бар ғой. Мұны ошоны ачып жұмызған деп айтауыз. Не деп айтауыз? Маргайт еткенде жақсы қырғызша. Маргайт ету деген нәрсені қырғызша жақсы айта алмай тұрмыз. Бірақ сізге түсіндірген әрекет қылалы.
2: Ең тура. В каких случаях вы моргаете дальними фарами, друзья? Вот встречной машине, да? Допустим, я моргаю в том случае, если хочу пропустить, если кто-то собирается завершить свой какой-либо маневр, либо повернуть, да? А оказывается, некоторые наоборот, это предупреждение того, что нет, я не пропускаю. Пропусти меня, мол.
1: Мысалы, мен трассада қолдың өткен, қарама-қаршы тілкеде келаткан айдаушыға алдыда маяк қызматкерлері бар екенін білдіру үшін.
2: Кстати, очень полезная функция.
1: Мен негізі ошондой эле колдонот экем да, анан бул өткөрүп кой, өтүп кетейин дегендерсин сенден уктум. Көрсө болот экен го?
2: Да, мы так тоже можем общаться. Подарок у нас тоже очень необычный. Приглашаем на волшебное театральное представление «Маша и Медведь» наших маленьких зрителей и их родителей окунуться в мир любимых сказок. Маша озорная, неугомонная, снова вляпалась в историю. Но на этот раз ее приключения будут особенно захватывающими. Что же вас ждет? Вас ждут веселые песни и танцы, яркие костюмы, декорации, захватывающий сюжет и любимые герои обязательно. Лазерное шоу, кстати, будет. И, конечно же, море смеха и позитива. Шоу поставлено профессиональными режиссерами, настоящими фокусниками, иллюзионистами, так что будет очень даже интересно и познавательно. Друзья, приходите всей семьей. Да? Продолжительность шоу всего лишь 60 минут. Пройдет 7 июня в Сейтеке по улице Абдумамонова, 197. Начало в 11:00. Кстати, билеты можно приобрести на сайте kassir.kg. Не пропустите это незабываемое шоу. Или же поучаствовать в нашей игре под названием «Автоистории», написать свою уникальную историю и получить эти билеты совершенно бесплатно.
1: WhatsApp номер 709-118-118. Өзіңіздің оқиғаңызды жазыңыз. Машинаңыздан фарасын өшіріп күйгізуменен сіз башқаларға қандай белгі бересіз? Же, ала башқалар сізге өшіріп күйгізіп, жандырып, сізге белгі бергенде, сіз аны қандай түшінесіз? Айтор, өзіңіздің айдаушылық тіліңізді, лексиконыңызды әмі бізге түшіндіріп беріңіз әмі?
2: Да, все верно. Также получаем сообщения голосовые, да, не более 20-30 секунд. Отправляйте свою историю, а в конце этого часа мы объявим очередного нашего победителя.
0: Автоистории на Авторадио.
3: Бары келет колуңдан, ишень, сага эчким таккан жок, кишен, ишенбеген адамга.

0: Сағындым сені деп аталатын шығарма 60-ка талант ағауыз және ұшында әлі Аяс Садырованың атқарысында. А біз болса автоқияларды, достар, сіз машинаңыздың фарасын жарық бергенден сыртқары дағы қандай белгілерді беру үшін қолданасыз. Айрықша бұл алысқа жарық беру ықмасын. Ошол туралы сүйлөшүп атабыз, суроо бергенбиз гана.
1: Да, и мы получаем от вас сообщение, друзья. На сегодня говорим про то, в каких случаях вы мигаете дальними фарами, да, так сказать, язык водителей. И тут вот написали: я, кстати, давно не проверяла дальние фары, и оказывается, они у меня не работают. Да, и такие моменты бывают, друзья. Обязательно проверяйте подобные вещи на своем автомобиле. Ну, потому что, ну, может пригодиться, да, кто знает.
0: Сөз турда. Эмне лампочкасы алмаштырып коюшу мүмкүн, туурабы? Анда башка деле маселе жер албаш керек да ал жактачы. Авторадио салам дейт.
1: Лампочканы алмаштырган.
0: Билбейм, лампочкалар.
1: Кечээ эле 60-70 сом деп аттык беле.
0: Лампочкалар бир кездерде 50-60 сом эле болчу, азыр эле 500-600 туруп кетпесе. Эми азыр түрө чыгып кетти го жанагындай LED фаралар.
1: Чаап койгондо, эки жол чаап койгондо күйгөн лампочкалар бар.
0: Укмуш, укмуштар чыкты го азыр. Авторадио салат дейт. Мен машинанын фарасын эки учурда колдонот экен дейт. ГАИлер бар деп белги бергенде, анан маңдайымдагы машине жарыгын өчүрбөй койгондо деген экен. О, мен да ушинтип эткем. Чын, маңдайыңда ушундай жап-жарык кылып келип болот го. Жана LED лампочкаларды коюп алгандар бар го, көздү жейт да.
1: Эчтеке көрө албай каласың.
0: Ошондо, ошону өчүр эле өчүр деп мен дальнийди берет экем. Өчүрүп жандырат экем.
1: Кстати, да, многие так делают. Друзья, тема нашего сегодняшнего эфира: в каких случаях вы моргаете, да, дальними фарами? Пишите свою историю, в каких случаях вам моргали, тоже можете написать, принимаем такие ответы. Голосовые сообщения тоже принимаем, а подарочки у нас очень даже классные, да, для наших маленьких слушателей, так скажем. В скором времени же у нас будет как 1 июня, День защиты детей. Вот, и в честь этого мы дарим 2 билета на шоу «Маша и Медведь». Так что отправляйте свою историю, в конце часа объявим очередного нашего победителя.
0: Эбирок кээ бир айдоочулар бар да, бир белги берип маргай десең ошону түшүнбөгөнчү.
1: Түшүнбөй эле кетерген.
0: Же туура эмес түшүнүп калган жагдайлар болот го. Айтор, кызыктуу окуяларды эстеп же уккан билгениңиз болсо бизге жазыңыз. Балким ошол окуянын аркасында сиз жеңүүчү болуп калышыңыз мүмкүн.
1: Эң туура.
0: Кеттик.
2: Автоистории на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане можно на льготных условиях устанавливать солнечные панели на крышах домов. Об этом сообщил замглавы Кабмина, министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. По его словам, панели будут генерировать электроэнергию для нужд дома, чтобы сократить ее потребление из сети. Излишки электричества можно продавать государству. Чиновник отметил, что программы льготного финансирования приняты 12 мая. К участию привлекут частный сектор. Власти планируют найти необходимое финансирование и собрать команду специалистов для успешной реализации этого проекта. В Кыргызстане с 23 мая уведомления о штрафах будут приходить водителям в электронном виде через Түндүк. В приложении можно ознакомиться с документами и отметить статус «ознакомлен» или «не ознакомлен». Фиксация просмотра будет иметь юридическую силу. Если в течение 30 дней водитель не просмотрит постановление, его направят с заказным письмом по почте. Оплатить штрафы также можно через Түндүк. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентство 24 сообщили в госпредприятии «Институт допуска к дорожному движению». Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и городу Ош, 850 сомов в регионе Республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составит 47,5 тысяч сомов. В регионах еще дешевле. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: вкусно, стопроцентно, качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Ак-Жол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Ак-Жол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Автомонитор.
1: 9 саат 45 мүнөт. Жолдогу тыгындар тууралуу маалымат берели достор. Азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча Токтогул жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Жана ушундай эле тыгын Чүй проспектисинде. Бул чыгыш 5 району тарапта орун алган экен. Мына ошол тыгындардан алдын ала айланып өткөнгө аракет кылыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 22 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплит до 21 градуса. В Высокольской области днем плюс 14, в Нарыне сегодня днем плюс 16. В столице также пасмурно и днем ожидается до 20 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
6: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке, улица Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах, профессионально и без операций. Клиника Ратинова, 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
11: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
13: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Вот такую вот лайтовую, прекрасную, атмосферную песню мы завершаем наш сегодняшний утренний эфир, друзья. Ну да, на улице немного прохладно, ну да, дождик обещали синоптики. Ну, это не значит, что мы должны как-то испортить свое настроение. Тем более сегодня пятница, 22 мая, а впереди нас ждут прекрасные выходные дни.
1: Ошол эки эс алуу күндү эстегенде менимче маанайы көтөрүлбөгөн, майрамдык бир шаң жаралбаган адамдар чанда кездешсе керек.
0: Жана тендерим, неге жылмайып жыргап отурат десе, бир ошол күндөрдү эстеп аткандырбайсың? Ойлонуп аткандырбайсың?

0: болуп жалдар сизге барып тентек Машанын Борсонун кызыктуу окуяларынан күбө болуп балалыкты эстеп кичинекей бөбөктөрдү алып барып аларды кубантып анан кичинекей кубанып атса өзү кошо сүйүнбөгөн ата эне болбойт болуш керек э
1: албетте
0: сиз да кубанып сүйүнүткениңиз мына
1: ошо ата катар айтып атасыңбы
0: ооба
1: Ошондай, достор, я очень сильно надеюсь, что вы вместе с нами 3 часа провели так же весело, так же продуктивно, как и мы с вами, да, ну а мы вернемся уже с вами, к вам буквально через 2 дня, это в понедельник, и хочу пожелать всем веселой пятницы, всем до понедельника.
0: Ушканча!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальности.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане можно на льготных условиях устанавливать солнечные панели на крышах домов. Об этом сообщил замглавы Кабмина, министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. По его словам, панели будут генерировать электроэнергию для нужд дома, чтобы сократить ее потребление из сети. Излишки электричества можно продавать государству. Чиновник отметил, что программы льготного финансирования приняты 12 мая. К участию привлекут частный сектор. Власти планируют найти необходимое финансирование и собрать команду специалистов для успешной реализации этого проекта. В Кыргызстане с 23 мая уведомления о штрафах будут приходить водителям в электронном виде через Түндүк. В приложении можно ознакомиться с документами и отметить статус «ознакомлен» или «не ознакомлен». Фиксация просмотра будет иметь юридическую силу. Если в течение 30 дней водитель не просмотрит постановление, его направят с заказным письмом по почте. Оплатить штрафы также можно через Түндүк. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентство 24 сообщили в госпредприятии «Институт допуска к дорожному движению». Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и городу Ош, 850 сомов в регионах республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составит 47,5 тысяч сомов. В регионах еще дешевле. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу даректи таңдаңыз. Акунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Егер жоғорқу сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра Булғарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бады. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Art Deco. Мезгіл сынағынан өткен қоғыздық. Фасад жасалғасы, қоғыз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу жана қымбат көрінішу үчін бары бар. Тоғылық молдау 230 дәрігіне келіңіздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бізді Инстаграмдан Art Deco Бишкек қараңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
4: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү? Оа. Сулуу? Оа. Бақтылуу? Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінгі арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
5: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
6: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Флай Проджект и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист, Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 22 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплит до 21 градуса. В Исыкульской области днем плюс 14, в Нарыне сегодня днем плюс 16. В столице также пасмурно и днем ожидается до 20 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром-КГ». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром-КГ». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
6: Мама, это «Эль-Азык»?
5: Да, это «Эль-Азык». Натуральное. Отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
9: Привет, я Капитан Америка.
8: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
10: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
11: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
12: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
13: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888-900-900.
1: Бишкек, 28 мая, Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане можно на льготных условиях устанавливать солнечные панели на крышах домов. Об этом сообщил замглавы Кабмина, министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. По его словам, панели будут генерировать электроэнергию для нужд дома, чтобы сократить ее потребление из сети. Излишки электричества можно продавать государству. Чиновник отметил, что программы льготного финансирования приняты 12 мая. К участию привлекут частный сектор. Власти планируют найти необходимое финансирование и собрать команду специалистов для успешной реализации этого проекта. В Кыргызстане с 23 мая уведомления о штрафах будут приходить водителям в электронном виде через Түндүк. В приложении можно ознакомиться с документами и отметить статус «ознакомлен» или «не ознакомлен». Фиксация просмотра будет иметь юридическую силу. Если в течение 30 дней водитель не просмотрит постановление, его направят заказным письмом по почте. Оплатить штрафы также можно через Түндүк. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентству 24 сообщили в госпредприятии «Институт допуска к дорожному движению». Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и городу Ош, 850 сомов в регионе Республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составит 47,5 тысяч сомов. В регионах еще дешевле. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Лар бары менин колумда. Калаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Бюджет

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости дыма и адреналина.
6: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
7: Хабалайн Дрифт Сириес.
6: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
8: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
6: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
9: Информационный партнер Авторадио.
10: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
11: Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 22 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплит до 21 градуса. В Высокульской области днем плюс 14, в Нарыне сегодня днем плюс 16. В столице также пасмурно и днем ожидается до 20 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
3: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508 999 911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане можно на льготных условиях устанавливать солнечные панели на крышах домов. Об этом сообщил замглавы Кабмина, министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. По его словам, панели будут генерировать электроэнергию для нужд дома, чтобы сократить ее потребление из сети. Излишки электричества можно продавать государству. Чиновник отметил, что программы льготного финансирования приняты 12 мая. К участию привлекут частный сектор. Власти планируют найти необходимое финансирование и собрать команду специалистов для успешной реализации этого проекта. В Кыргызстане с 23 мая уведомления о штрафах будут приходить водителям в электронном виде через Түндүк. В приложении можно ознакомиться с документами и отметить статус «ознакомлен» или «не ознакомлен». Фиксация просмотра будет иметь юридическую силу. Если в течение 30 дней водитель не просмотрит постановление, его направят с заказным письмом по почте. Оплатить штрафы также можно через Түндүк. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентство 24 сообщили в госпредприятии «Институт допуска к дорожному движению». Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и городу Ош, 850 сомов в регионах республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составит 47,5 тысяч сомов. В регионах еще дешевле. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Wavy Fruit Tropical Xeresin Tandangas, Abdan Damto, Juice Pais Sapatu. Немис тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз. Көбірек ақша тапқан келеді? Анда жол таксопаркына қошыл. Яндекс такси рәсми өніктішу айды ұшыларды шақырат. Комиссия болғыну 2%. Тез башта. Бүгін әлі линияға шық. Қолдау суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дағы да бонус бар. Май алмаштыруға 10% арзында ту. Жана қуатты станцияларына 10% жеңілдік. Ақ жол таксопаркі. Тұрықту келешеге жол. Азыр әлі қошыл. Ишмердүлік рецензияланған.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
3: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.
6: Реклама на Авторадио.
7: 0777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 22 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплит до 21 градуса. В Высокольской области днем плюс 14, в Нарыне сегодня днем плюс 16. В столице также пасмурно и днем ожидается до 20 градусов тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка. Робототехника, КАМУС, IT и шахматы. Тэквондо, вокал и хореография. Четырехразовое питание. Уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
9: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
13: Деятельность лицензирована.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане можно на льготных условиях устанавливать солнечные панели на крышах домов. Об этом сообщил замглавы Кабмина, министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. По его словам, панели будут генерировать электроэнергию для нужд дома, чтобы сократить ее потребление из сети. Излишки электричества можно продавать государству. Чиновник отметил, что программы льготного финансирования приняты 12 мая. К участию привлекут частный сектор. Власти планируют найти необходимое финансирование и собрать команду специалистов для успешной реализации этого проекта. В Кыргызстане с 23 мая уведомления о штрафах будут приходить водителям в электронном виде через Түндүк. В приложении можно ознакомиться с документами и отметить статус «ознакомлен» или «не ознакомлен». Фиксация просмотра будет иметь юридическую силу. Если в течение 30 дней водитель не просмотрит постановление, его направят с заказным письмом по почте. Оплатить штрафы также можно через Түндүк. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентство 24 сообщили в госпредприятии «Институт допуска к дорожному движению». Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и городу Ош, 850 сомов в регионе Республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составит 47,5 тысяч сомов. В регионах еще дешевле. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу даректи таңдаңыз. Акунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Аламидин бірден турак жай іздеп жатасызбы? Токтой тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламидин One. Бұл сіздің сүйіктүү районыңыздағы заманбап бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлуулығыңыз үшін берілген. Чоңгоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетет. Аламидин One. Жашоо үшін жасалған. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуаныштыу қалар. Сіздерді көптігін беректер күтет. 5 майдан 30 июнға чейін Додо пицца, Кока-Кола компаниясы менен біргелікте. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-тен ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Яндекс Station ақылду колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер, жана башқа көптігін беректер. Бұйыртма берді ұтып ал. Акция туралы толық малымат Додо пицца чекеткей сайтында. Авангард стилден Москва Сити жаңы тұрақжай комплексі. Бұл премиум класстағы люкс батырлер. Экологиялық таза аймақта, шаардын түштік бөлігінде жайғашқан. Жана 2 гектар жеке сейіл бағы менен құрчалған. Москва Сити. Сіздің дүйініңіз, сіздің стиліңіз, сіздің үйіңіз. Байланыс үшін 221-007-009. Ишмердеулік лицензияланған.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
5: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
8: Мотолюбители, внимание! Мотошоп
2: KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байкой мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Motoshop KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 22 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплит до 21 градуса. В Высокульской области днем плюс 14, в Нарыне сегодня днем плюс 16. В столице также пасмурно и днем ожидается до 20 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
10: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового положения о порядке использования земель государственных природных парков Кыргызстана. Документ фактически вводит новые правила для деятельности на территориях особо охраняемых природных зон и заменит действующее положение 2015 года. Проект предусматривает разделение территорий нацпарков на несколько режимных зон – заповедную, экологической стабилизации, туристско-рекреационную и зону ограниченной хозяйственной деятельности. Так, в туристических и хозяйственных зонах планируют расширить строительство гостиниц, кемпингов, визит-центров, лыжных баз, канатных дорог, велодорожек, смотровых площадок и другой туристической инфраструктуры. Кроме того, документ допускает строительство малых ГЭС, прокладку линий электропередачи и трубопроводов, использование минеральных источников, размещение ульев и даже выпас скота. Кыргызскую Мюри китайская компания за 430 миллионов долларов построит в Ошской области современный логистический центр. Туда войдут две фабрики для очистки угля и специальная конвейерная лента для его транспортировки. Как сообщили в Минэнерго, главная цель реализации проекта – это экспорт угля с месторождения Текелек через КПП Иркишта. Новая система сократит транспортные расходы и повысит конкурентоспособность страны на внешних рынках. ГУВД Бишкека призывает родителей не отпускать выпускников за пределы города, в горы и к водоемам в день последнего звонка. Как пояснил начальник службы общественной безопасности милиции Джумадиль Ширалиев, это нужно, чтобы избежать несчастных случаев, драк и аварий. Родители просят не давать детям ключи от машины и мотоциклов, а также следить, чтобы выпускники не употребляли алкоголь и не участвовали в конфликтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. В этот день в Бишкеке в городе Ош усилят меры безопасности. К этому часу все. С вами была Диара Дуйшина-Алиева. Всем слушателям удачи на дорогах.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Джарнама.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил. Арматуру и профносил, муж сегодня в стройдвор ходил.
4: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
5: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
6: Привет, я Капитан Америка.
5: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16.00 в Бишкек-парк.
7: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12.00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: Бишкек. 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая. 18.00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 23 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 12. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Уссурийской области днем плюс 14, ночью похолодает до минус 1. В Нарыне также осадки, днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 19 градусов, ночь составит плюс 12. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Опром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Опром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
8: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
9: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
8: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
9: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас. 0-888-900-900. Анкара-1/12.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
11: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
12: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

лично у меня дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот-вот, девчонок, так всегда ждет солдат от вас письма. Отойдет 100 раз, перечитает. Крошка моя, я по тебе скучаю.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового положения о порядке использования земель государственных природных парков Кыргызстана. Документ фактически вводит новые правила для деятельности на территориях особо охраняемых природных зон и заменит действующее положение 2015 года. Проект предусматривает разделение территорий нацпарков на несколько режимных зон – заповедную, экологической стабилизации, туристско-рекреационную и зону ограниченной хозяйственной деятельности. Так, в туристических и хозяйственных зонах планируют расширить строительство гостиниц, кемпингов, визит-центров, лыжных баз, канатных дорог, велодорожек, смотровых площадок и другой туристической инфраструктуры. Кроме того, документ допускает строительство малых ГЭС, прокладку линий электропередачи и трубопроводов, использование минеральных источников, размещение ульев и даже выпас скота. Кыргызскую Мюри китайская компания за 430 миллионов долларов построит в Ошской области современный логистический центр. Туда войдут две фабрики для очистки угля и специальная конвейерная лента для его транспортировки. Как сообщили в Минэнерго, главная цель реализации проекта – это экспорт угля с месторождения Текелек через КПП Иркишта. Новая система сократит транспортные расходы и повысит конкурентоспособность страны на внешних рынках. ГУВД Бишкека призывает родителей не отпускать выпускников за пределы города, в горы и к водоемам в день последнего звонка. Как пояснил начальник службы общественной безопасности милиции Джумадиль Ширалиев, это нужно, чтобы избежать несчастных случаев, драк и аварий. Родители просят не давать детям ключи от машины и мотоциклов, а также следить, чтобы выпускники не употребляли алкоголь и не участвовали в конфликтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. В этот день в Бишкеке в городе Ош усилят меры безопасности. К этому часу все. С вами была Диара Дуйшина-Алиева. Всем слушателям удачи на дорогах.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңызды нақылысыне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үш өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
6: Привет, я Капитан Америка.
5: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
7: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
8: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Дремет сообщает, что завтра, 23 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 12. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью похолодает до минус 1. В Нарыне также осадки, днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 19 градусов, ночь составит плюс 12. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в Двагис.

Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900.

0: чай. Осман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока-тока. И это только начало. Гольф-клуб

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового положения о порядке использования земель государственных природных парков Кыргызстана. Документ фактически вводит новые правила для деятельности на территориях особо охраняемых природных зон и заменит действующее положение 2015 года. Проект предусматривает разделение территорий нацпарков на несколько режимных зон – заповедную, экологической стабилизации, туристско-рекреационную и зону ограниченной хозяйственной деятельности. Так, в туристических и хозяйственных зонах планируют расширить строительство гостиниц, кемпингов, визит-центров, лыжных баз, канатных дорог, велодорожек, смотровых площадок и другой туристической инфраструктуры. Кроме того, документ допускает строительство малых ГЭС, прокладку линий электропередачи и трубопроводов, использование минеральных источников, размещение ульев и даже выпас скота. Кыргызскую Мюри китайская компания за 430 миллионов долларов построит в Ошской области современный логистический центр. Туда войдут две фабрики для очистки угля и специальная конвейерная лента для его транспортировки. Как сообщили в Минэнерго, главная цель реализации проекта – это экспорт угля с месторождения Текелек через КПП Иркишта. Новая система сократит транспортные расходы и повысит конкурентоспособность страны на внешних рынках. ГУВД Бишкека призывает родителей не отпускать выпускников за пределы города, в горы и к водоемам в день последнего звонка. Как пояснил начальник службы общественной безопасности милиции Джумадиль Ширалиев, это нужно, чтобы избежать несчастных случаев, драк и аварий. Родители просят не давать детям ключи от машины и мотоциклов, а также следить, чтобы выпускники не употребляли алкоголь и не участвовали в конфликтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. В этот день в Бишкеке в городе Ош усилят меры безопасности. К этому часу все. С вами была Диара Дуйшина-Алиева. Всем слушателям удачи на дорогах.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жаркылдаганбы? Ооба, стилдүү. Ооба, сулуу. Ооба, бактылуу. Албетте, бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда, эң мыктысын танда.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 23 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 12. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью похолодает до минус 1. В Нарыне также осадки, днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 19 градусов, ночь составит плюс 12. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована. Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
7: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру или проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
8: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508 1599 77. Сайт www.stroydvor.kg.
9: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555 500 900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового положения о порядке использования земель государственных природных парков Кыргызстана. Документ фактически вводит новые правила для деятельности на территориях особо охраняемых природных зон и заменит действующее положение 2015 года. Проект предусматривает разделение территорий нацпарков на несколько режимных зон – заповедную, экологической стабилизации, туристско-рекреационную и зону ограниченной хозяйственной деятельности. Так, в туристических и хозяйственных зонах планируют расширить строительство гостиниц, кемпингов, визит-центров, лыжных баз, канатных дорог, велодорожек, смотровых площадок и другой туристической инфраструктуры. Кроме того, документ допускает строительство малых ГЭС, прокладку линий электропередачи и трубопроводов, использование минеральных источников, размещение ульев и даже выпас скота. Кыргызскую Мюри китайская компания за 430 миллионов долларов построит в Ошской области современный логистический центр. Туда войдут две фабрики для очистки угля и специальная конвейерная лента для его транспортировки. Как сообщили в Минэнерго, главная цель реализации проекта – это экспорт угля с месторождения Текелек через КПП Иркишта. Новая система сократит транспортные расходы и повысит конкурентоспособность страны на внешних рынках. ГУВД Бишкека призывает родителей не отпускать выпускников за пределы города, в горы и к водоемам в день последнего звонка. Как пояснил начальник службы общественной безопасности милиции Джумадиль Ширалиев, это нужно, чтобы избежать несчастных случаев, драк и аварий. Родители просят не давать детям ключи от машины и мотоциклов, а также следить, чтобы выпускники не употребляли алкоголь и не участвовали в конфликтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. В этот день в Бишкеке в городе Ош усилят меры безопасности. К этому часу все. С вами была Диара Дуйшина-Алиева. Всем слушателям удачи на дорогах.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Дремет сообщает, что завтра, 23 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 12. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплит до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Высокорской области днем плюс 14, ночью похолодает до минус 1. В Нарыне также осадки, днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 19 градусов, ночь составит плюс 12. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема. Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия МБКР номер 014.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит».
12: Немецкие технологии Deutz Farr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. FarmLead – это комфорт и мощь. Только в AgroTrack. Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в AgroTrack 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Шүгүрчүлүк деп айтат окшойсуз.
1: Кудайга шүгүр дегенбиз.
2: Жакшы. Анан сиздин эң жакын эки досуңуз.
1: Калгандар тарынат да.
2: Сиз жактырган эки айым.
1: Апам, келинчегим, кызым үчөө экен.
2: Жана сиз жактырган эки диджей. Мына билмексең болот туруп берели.
0: Жанында бал топтоп кетет да айжан.
1: Экөтөн адам башталат. Бирөө эн менен бүтөт, бирөө ты менен бүтөт.
2: Ким болду экен?
0: Мына ушундай суроолорго татыктуу жооп алдык окшойт. Чоң рахматыбызды айталы жана алдыңкы мүнөттөрү кененирээк ушул суроолорго кайрадан токтолобузго деп ойлойм. Ал угармандардан болсо кошумча суроолор болсо узата калсын э.
2: Ооба. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Мени ушул Бразилия аябай кызыктырып атат. Азыр алдыда ал тууралуу дагы сүйлөшөлү.
0: Кеттик анда. Авторадио.
3: Новости. Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового положения о порядке использования земель государственных природных парков Кыргызстана. Документ фактически вводит новые правила для деятельности на территориях особо охраняемых природных зон и заменит действующее положение 2015 года. Проект предусматривает разделение территорий нацпарков на несколько режимных зон – заповедную, экологической стабилизации, туристско-рекреационную и зону ограниченной хозяйственной деятельности. Так, в туристических и хозяйственных зонах планируют расширить строительство гостиниц, кемпингов, визит-центров, лыжных баз, канатных дорог, велодорожек, смотровых площадок и другой туристической инфраструктуры. Кроме того, документ допускает строительство малых ГЭС, прокладку линий электропередачи и трубопроводов, использование минеральных источников, размещение ульев и даже выпас скота. Кыргызскую мюри китайская компания за 430 миллионов долларов построит в Ошской области современный логистический центр. Туда войдут две фабрики для очистки угля и специальная конвейерная лента для его транспортировки. Как сообщили в Минэнерго, главная цель реализации проекта – это экспорт угля с месторождения Текелик через КПП Иркиштан. Новая система сократит транспортные расходы и повысит конкурентоспособность страны на внешних рынках. ГУВД Бишкека призывает родителей не отпускать выпускников за пределы города, в горы и к водоемам в день последнего звонка. Как пояснил начальник службы общественной безопасности милиции Джумадиль Ширалиев, это нужно, чтобы избежать несчастных случаев, драк и аварий. Родители просят не давать детям ключи от машины и мотоциклов, а также следить, чтобы выпускники не употребляли алкоголь и не участвовали в конфликтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. В этот день в Бишкеке в городе Ош усилят меры безопасности. К этому часу все. С вами была Диара Дуйшина-Алиева. Всем слушателям удачи на дорогах.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221 007 009. Иштерди кесип жалганган.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: стопроцентно качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com. KG.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Pulse Fitness представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Pulse Fitness. Твой ритм. Твое здоровье.
7: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
11: А отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового положения о порядке использования земель государственных природных парков Кыргызстана. Документ фактически вводит новые правила для деятельности на территориях особо охраняемых природных зон и заменит действующее положение 2015 года. Проект предусматривает разделение территорий нацпарков на несколько режимных зон – заповедную, экологической стабилизации, туристско-рекреационную и зону ограниченной хозяйственной деятельности. Так, в туристических и хозяйственных зонах планируют расширить строительство гостиниц, кемпингов, визит-центров, лыжных баз, канатных дорог, велодорожек, смотровых площадок и другой туристической инфраструктуры. Кроме того, документ допускает строительство малых ГЭС, прокладку линий электропередачи и трубопроводов, использование минеральных источников, размещение ульев и даже выпас скота. Кыргызскую Мюри китайская компания за 430 миллионов долларов построит в Ошской области современный логистический центр. Туда войдут две фабрики для очистки угля и специальная конвейерная лента для его транспортировки. Как сообщили в Минэнерго, главная цель реализации проекта – это экспорт угля с месторождения Текелек через КПП Иркишта. Новая система сократит транспортные расходы и повысит конкурентоспособность страны на внешних рынках. ГУВД Бишкека призывает родителей не отпускать выпускников за пределы города, в горы и к водоемам в день последнего звонка. Как пояснил начальник службы общественной безопасности милиции Джумадиль Ширалиев, это нужно, чтобы избежать несчастных случаев, драк и аварий. Родители просят не давать детям ключи от машины и мотоциклов, а также следить, чтобы выпускники не употребляли алкоголь и не участвовали в конфликтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. В этот день в Бишкеке в городе Ош усилят меры безопасности. К этому часу все. С вами была Диара Дуйшина-Алиева. Всем слушателям удачи на дорогах.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.
2: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс, в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
5: Привет, я Капитан Америка.
4: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
3: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир. Ваш стиль. Ваш дом. 997-007-007.
4: Деятельность лицензирована.
5: Бишкек. 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты. Свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: ой, мына ушундай чеберчилик менен аткарылды
1: өттү. Башында кай сырчы деп коем. Көрсөтүгү харизма, ак өргө жыттаган ырчы турбайбы?
2: Биз алгач угармандардын дагы келген смс билдирүүлөрүнө кезектерели, анан Гүлжигит мырзан дагы өзүнөн угалычы, ким мырдап жатат деп ойлойсуз? Бул жакта дагы бир жолу эскерте кетели, бизге ырдын аталышын эмес, кимдин ыры эмес, а ким мырдап жатат.
1: Мен айтса алырайын бе?
0: Бул жакта угармандарыбыз тапсын, сиз багыт берип коюңуз, э, бир аз жардам катары.
1: Айтып койом, ак өргө жыттанып атат. Анан мурун болсо тиги адамдарды күлдүрчү эле, азыр болсо тиги ийлетип атат деле.
0: Атактуу актер, таланттуу мырза, кана туура жооптор менимче келди. Азыр биринчиси ким экен, ошону таап туруп белегибизди каралы.
2: Бул жакта бир нече жооп бар экен, бирок эң алгачкылардан туура жоопту узаткан угарманыбыз акыркы сандары, буга чейин бизге смс кат калтырган экен Феруза ат угарманыбыз, сиз эң алгач жана One Love деген утуп албады.
0: Кол чалаардарына айланды.
2: Сиз айткан
1: активдүү угарман,
2: жанагы миллениал угарманыбыз уткан экен, Эмили Сеналиев деп туура жоопту узаткан экен. Анан сиздин бактыңызга көбүнчөсү Самат Эркинбеков деп жазган экен. Эмили мырзан
1: элге баягы ырдап элгөнүп калбадыбы? Анан ошон үчүн Эмилди ойлошпойт болуш керек. Бирок Эмиль дагы өзүн ыр тараптан дагы жакшы көргөзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Бир аз эметип коюш керек, окуп коюш керек.
2: Анын кайсыл жеринен таанып кеттиңиз Эмили Эсеналиев экенин?
1: Деген жерден.
2: Менчи бул тарыхына баш баксак 6 жыл мурун ырдаган ыр экен.
1: Ошондой экен. Азыр анда жакшы ырдап калса керек.
0: Ооба. Мына ушундай байкелүү оюнубузду дагы жыйынтыктап алдык. Достор, көз үрөндөн соң коногубуз Гүлжигит мырзадан жандуу аткар болот. Андыктан өткөзүп албаңыз. Саламат, саламдарды узатыңыздар.
3: Авто акапелла. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что завтра, 23 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 12. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью похолодает до минус 1. В Нарыне также осадки, днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 19 градусов, ночь составит плюс 12. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg. Реклама. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
9: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
9: Как же мне хорошо спалось.
10: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
11: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышина-Алиева. Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового положения о порядке использования земель государственных природных парков Кыргызстана. Документ фактически вводит новые правила для деятельности на территориях особо охраняемых природных зон и заменит действующее положение 2015 года. Проект предусматривает разделение территорий нацпарков на несколько режимных зон – заповедную, экологической стабилизации, туристско-рекреационную и зону ограниченной хозяйственной деятельности. Так, в туристических и хозяйственных зонах планируют расширить строительство гостиниц, кемпингов, визит-центров, лыжных баз, канатных дорог, велодорожек, смотровых площадок и другой туристической инфраструктуры. Кроме того, документ допускает строительство малых ГЭС, прокладку линий электропередачи и трубопроводов, использование минеральных источников, размещение ульев и даже выпас скота. Кыргызскую Мюри китайская компания за 430 миллионов долларов построит в Ошской области современный логистический центр. Туда войдут две фабрики для очистки угля и специальная конвейерная лента для его транспортировки. Как сообщили в Минэнерго, главная цель реализации проекта – это экспорт угля с месторождения Текелик через КПП Иркиштан. Новая система сократит транспортные расходы и повысит конкурентоспособность страны на внешних рынках. ГУВД Бишкека призывает родителей не отпускать выпускников за пределы города, в горы и к водоемам в день последнего звонка. Как пояснил начальник службы общественной безопасности милиции Джумадиль Ширалиев, это нужно, чтобы избежать несчастных случаев, драк и аварий. Родители просят не давать детям ключи от машины и мотоциклов, а также следить, чтобы выпускники не употребляли алкоголь и не участвовали в конфликтах. Последний звонок в школе

0: В школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. В этот день в Бишкеке в городе Ош усилят меры безопасности. К этому часу все. С вами была Диара Дюшналиева. Всем слушателям удачи на дорогах.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18-нөл көчейін. IT Nest. Ыңғайлы таректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуанышты оқалар. Сіздерді көптеген беректер күтет. 5-ші майдан 30-ші июньға чейін Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен бергеликте. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-ден ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Yandex Station ақылды колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген беректер. Бұйыртма берді, ұтып ал. Акция туралы толық мағлұмат Додо пицца чекетке.кз сайтында.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Дремет сообщает, что завтра, 23 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 12. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью похолодает до минус 1. В Нарыне также осадки, днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 19 градусов, ночь составит плюс 12. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: детка, ху знает.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
4: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Осман. Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового положения о порядке использования земель государственных природных парков Кыргызстана. Документ фактически вводит новые правила для деятельности на территориях особо охраняемых природных зон и заменит действующее положение 2015 года. Проект предусматривает разделение территорий нацпарков на несколько режимных зон – заповедную, экологической стабилизации, туристско-рекреационную и зону ограниченной хозяйственной деятельности. Так, в туристических и хозяйственных зонах планируют расширить строительство гостиниц, кемпингов, визит-центров, лыжных баз, канатных дорог, велодорожек, смотровых площадок и другой туристической инфраструктуры. Кроме того, документ допускает строительство малых

0: ЛХГС, прокладку линий электропередачи и трубопроводов, использование минеральных источников, размещение ульев и даже выпас скота. Кыргызскую Мюри китайская компания за 430 миллионов долларов построит в Ошской области современный логистический центр. Туда войдут две фабрики для очистки угля и специальная конвейерная лента для его транспортировки. Как сообщили в Минэнерго, главная цель реализации проекта – это экспорт угля с месторождения Текелек через КПП Иркишта. Новая система сократит транспортные расходы и повысит конкурентоспособность страны на внешних рынках. ГУВД Бишкека призывает родителей не отпускать выпускников за пределы города, в горы и к водоемам в день последнего звонка. Как пояснил начальник службы общественной безопасности милиции Джумадиль Ширалиев, это нужно, чтобы избежать несчастных случаев, драк и аварий. Родители просят не давать детям ключи от машины и мотоциклов, а также следить, чтобы выпускники не употребляли алкоголь и не участвовали в конфликтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. В этот день в Бишкеке в городе Ош усилят меры безопасности. К этому часу все. С вами была Диара Дюшналиева. Всем слушателям удачи на дорогах.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
7: Привет, я Капитан Америка.
6: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
8: Яко? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
9: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
10: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси. Конкурсы. Атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 23 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 12. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью похолодает до минус 1. В Нарыне также осадки, днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 19 градусов, ночь составит плюс 12.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Куплю

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру или профносил, муж сегодня в «Стройдвор» ходил.
5: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
6: Откройте для себя мир легендарного бренда «Моррис Гараж» у официального дистрибьютора MG Motor.
7: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
6: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
7: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового положения о порядке использования земель государственных природных парков Кыргызстана. Документ фактически вводит новые правила для деятельности на территориях особо охраняемых природных зон и заменит действующее положение 2015 года. Проект предусматривает разделение территорий нацпарков на несколько режимных зон – заповедную, экологической стабилизации, туристско-рекреационную и зону ограниченной хозяйственной деятельности. Так, в туристических и хозяйственных зонах планируют расширить строительство гостиниц, кемпингов, визит-центров, лыжных баз, канатных дорог, велодорожек, смотровых площадок и другой туристической инфраструктуры. Кроме того, документ допускает строительство малых ГЭС, прокладку линий электропередачи и трубопроводов, использование минеральных источников, размещение ульев и даже выпас скота. Кыргызскую мир китайская компания за 430 миллионов долларов построит в Ошской области современный логистический центр. Туда войдут две фабрики для очистки угля и специальная конвейерная лента для его транспортировки. Как сообщили в Минэнерго, главная цель реализации проекта – это экспорт угля с месторождения Текелик через КПП Иркишта. Новая система сократит транспортные расходы и повысит конкурентоспособность страны на внешних рынках. ГУВД Бишкека призывает родителей не отпускать выпускников за пределы города, в горы и к водоемам в день последнего звонка. Как пояснил начальник службы общественной безопасности милиции Джумадиль Ширалиев, это нужно, чтобы избежать несчастных случаев, драк и аварий. Родители просят не давать детям ключи от машины и мотоциклов, а также следить, чтобы выпускники не употребляли алкоголь и не участвовали в конфликтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. В этот день в Бишкеке в городе Ош усилят меры безопасности. К этому часу все. С вами была Диара Дуйшина-Алиева. Всем слушателям удачи на дорогах.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы. Бөлнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрешуге сунушталат. Бөлнос релакс гель менен еркин кыймылды тантаңыз. Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
5: Привет, я Капитан Америка.
4: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что завтра, 23 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 12. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью похолодает до минус 1. В Нарыне также осадки, днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 19 градусов, ночь составит плюс 12. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
4: Мама, это «Эль-Азык»?
3: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
9: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
10: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
11: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
12: Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Яка, да. Стильная, да. Красивая, да. Счастливая, однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.
3: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118.

0: Реклама. Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
1: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
2: Привет, я Капитан Америка.
1: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек парк.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-кане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио. Движение только вперед.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимкане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хавалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG. Информационный партнер Авторадио.
0: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.